радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром около плюс 11. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 753 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Футболисты брянского «Динамо» сыграли в ничью с соперниками из Владивостока. Команда Андрея Кончельскиса на подъеме начала матч, и уже на 12-й минуте Егор Тетерлев открыл счет. Гости выдержали стартовый напор хозяев и все-таки выровняли игру. На 58-й минуте они сравняли счет после точного удара Николая Суханова. До конца встречи счет так и не изменился. 1-1. От исхода данного противостояния зависел турнирный расклад в тройке лидеров. Точнее, решалось, удержится ли брянская команда на третьей строчке или все-таки ее обойдут владивостокцы. После этой игры подопечные Андрея Кончельскиса продолжают занимать третье место в турнирной таблице. 4 октября «Динамовцы» сыграют в Новосибирске против «Сибири», которая в последних матчах набрала неплохую форму и одержала две победы подряд. 18 комплектов наград разыграли на Кубке брянского губернатора по конному спорту. В спортивных стартах приняли участие представители Брянской и Смоленской области. Спортсмены смогли продемонстрировать достигнутый уровень спортивной подготовки, получить соревновательный опыт, но, разумеется, повысить мастерство. Проведение турнира стало значимым событием для развития конного спорта, прежде всего, в Брянском регионе. Соревнования подобного уровня способствуют популяризации конного спорта и привлечению к занятию детей и молодежи. Команда Брянского государственного училища Олимпийского резерва победила на Всероссийском фестивале в Смоленске, где состоялся трехдневный турнир среди студентов училища Олимпийского резерва «Комдух Велик», в том сила нерушима. В этом году на него съехались 18 команд и более 200 участников со всей России. Они боролись за право называться лучшими в трех номинациях. Как отметили в Брянском государственном училище Олимпийского резерва, конкуренция на этот раз оказалась запредельной. Брянские студенты показали себя отлично в выполнении Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Они продемонстрировали скорость, слаженность, силу и завоевали золотые медали. К сожалению, удержать победный настрой не удалось в фиджитал-дисциплине. Пятыми наши студенты стали в творческой номинации. В итоге команда Брянского колледжа стала шестой в итоговом протоколе. Отставание в баллах от победителей и призеров оказалось минимальным. Теперь у наших ребят есть время все проанализировать и, разумеется, начать подготовку уже к следующему сезону. Брянский дзюдоист Абдулла Хайбулаев стал призером всероссийского турнира по дзюдо «Один пояс, одна страна». В нем принимали участие около 300 спортсменов из 30 регионов страны. В состязании, прошедших в Москве, брянский спортсмен весовой категории до 100 кг в первом круге уступил Илье Мельникову из Волгограда, но в утешении одержал 3 победы и стал бронзовым призером. Напомню, ранее Абдулла Хайбулаев также завоевал бронзовую награду в первенстве Центрального федерального округа. Брянский лыжник Александр Большунов готовит документы для подачи на нейтральный статус. Ранее стало известно, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда сообщила о допуске россиян до турниров. Сейчас же все желающие спортсмены начали процедуру оформления документов для соответствующего допуска. Порядка 200 спортсменов готовят документы на нейтральный статус. Среди них есть и Сан Саныч Большунов. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром около плюс 11. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 753 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. Утром около плюс 11. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 753 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Более 40 промышленных предприятий создают основу машиностроения Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил: брянские машиностроители наращивают локализацию производств, а решают задачу по импортозамещению. Егор Ковальчук указал: брянский машиностроительный завод, являясь флагманом нашей промышленности и одной из опор, на которой держится финансовый и социальный фундамент региона. Машины и оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и прочего выпускает русская броня. На сегодняшний день в арсенале более 1000 созданных с нуля, реализованных и успешно функционирующих проектов на территории России далеко за ее пределами. «Амкадор Брянск» – пример успешного совместного белорусско-российского производства. Выпускает спецтехнику для аграриев, строителей и коммунальщиков, а также топливно-энергетического комплекса. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил: ряд предприятий машиностроения оборонно-промышленного комплекса Брянской области производит технику и продукцию для Министерства обороны, а также для других силовых структур, тем самым обеспечивая безопасность страны. Расширение свободной экономической зоны на всю территорию региона, по мнению Егора Ковальчука, является ярким примером государственной поддержки машиностроительного комплекса. Комплексная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиту энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области в настоящее время реализуется в регионе. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, все необходимые технологические мероприятия выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул: благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжение населения и социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В Кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов, а также организации наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей. Для этого уже приобретены модульные котельные. С этой целью было выделено соответствующее финансирование. Владимир Путин рассказал о вероятности возобновления переговоров с Украиной. По словам президента России, киевский режим должен понять, никакое нагнетение обстановки не приведет ни к чему хорошему. Оно только ухудшит положение дел для самой Украины. В Кремле не раз подчеркивали: Киеву достаточно принять ответственное решение, чтобы быстро остановить боевые действия и перейти к серьезным переговорам. Владимир Путин неоднократно заявлял: Россия готова завершить конфликт. Для этого должны быть устранены первопричины сложившейся ситуации. Среди них вывод украинских войск со всей территории Запорожской и Херсонской области, а также Донецкой и Луганской народных республик в пределах их административных границ, отказ от вступления в НАТО и снятие антироссийских санкций. Также он подчеркнул: вооруженные силы России в рамках специальной военной операции продолжают наступательные действия по всей ширине фронта. Дифференциация ставок и лимитов семейной ипотеки в зависимости от количества детей позволит сконцентрировать меры государственной поддержки на семьях, для которых вопрос улучшения жилищных условий стоит наиболее остро. Для рынка новостроек это означает смещение фокуса поддержки в сторону многодетных семей. Наиболее выгодные условия кредитования будут стимулировать спрос на более просторные квартиры и способствовать улучшению жилищных условий семей с тремя и более детьми. Напомню, с 1 октября ставки по государственной инициативе «Семейная ипотека» составят от 2 до 12%. Максимальный срок субсидии льготной программы, направленной на семейные пары в России, составит 15 лет. В целом, обновленная программа позволит повысить эффективность государственной поддержки и более точечно распределить льготные механизмы. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 87 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 18 градусов. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе, вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: нет. 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. Днем около +16. Ветер северо-восточный до 5.

0: метров в секунду. Атмосферное давление около 754 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области убирают картофель поздних сортов. Отмечается, лидерами по урожайности в этом году остаются Дядьковские, Клинцовские и Дубровские районы. Сейчас производство второго хлеба на Брянщине превышает его собственные потребности в 10 раз. В этом году планируется собрать свыше 1 000 000 тонн картофеля. В настоящее время за новым урожаем в Брянской области едут покупатели из различных регионов страны и Московской, Ростовской областей, Донецкой, Луганской народных республик. Важно, что крупные брянские сельхозтоваропроизводители имеют свои картофелехранилища. Наряду с этим фермеры и крупные хозяйства активно торгуют на ярмарках выходного дня как в Брянске, так и в других муниципалитетах. Продукция также успешно реализуется через крупные торговые сети. На Брянщине продолжается заготовка кукурузы на зерно. Фуражное направление представлено практически во всех районах региона и обеспечивает потребности животноводства в кормах. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область в настоящее время в авангарде промышленного комплекса России. Инициативы для поддержки участников специальной военной операции приняты Брянской областной думой. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, земельный участок или единовременную денежную выплату в размере 300 тысяч рублей смогут получить действующие участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами Российской Федерации. Ранее право на такую поддержку имели только бойцы, уже завершившие участие в спецоперации на Украине. Еще одно значимое изменение – теперь в случае гибели воина право на земельный участок получают не только вдова и их совместные дети, но и другие дети, а также родители погибшего. Егор Ковальчук указал, в общей сложности в нашем регионе действует более сотни мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. По словам главы региона, системная работа в этом направлении будет продолжена. Выбранная Киевом в условиях провалов на фронте диверсионно-террористическая тактика против гражданских лиц и невоенных объектов России сокращает возможности политико-дипломатического урегулирования кризиса. В Министерстве иностранных дел не раз подчеркивали, решения о продолжении конфронтации принимаются не в Киеве, а Украина не способна вести продуктивный диалог и гарантировать соблюдение будущих соглашений в одиночку. Владимир Путин ранее указал, Россия благодарна всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине, однако договариваться должны именно Москва и Киев. Остальные могут только помочь и поддержать. Президент России заявил, Запад бросает украинцев в топку, как будто Украины не существует. Владимир Путин также назвал украинский народ главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским. Насев озимых под урожай будущего года могут ввести погектарные субсидии. Выплаты можно направлять на агротехнологические работы, экологическую безопасность и повышение плодородия почв. Для этого получатели должны использовать отечественные семена сельскохозяйственных растений, показатели сортовых и посевных качеств которых соответствуют требованиям закона о семеноводстве. Претендовать на поддержку могут сельхозтоваропроизводители за исключением владельцев личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Планируя осеннюю посевную, хозяйством стоит заранее оценить состояние возможных посевной техники. На фоне ограничения экспорта российского зерна и снижения цен на него Минсельхоз разрабатывает дополнительные меры государственной поддержки аграриев во избежание осложнения их финансового состояния. Официальный курс американского доллара 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты 95 рублей 87 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 18 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
4: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

покоя горожане, мол, сто лет стоит пустой, и не пугает нечисть крест, для иконы нету мест.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем около плюс 16. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 754 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник «Детский Брянск». Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Эчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи».
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
12: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
11: Стоп. Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
12: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
11: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
13: Ехали медведи?
14: На велосипеде?
13: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
15: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
16: Финальные шоу
15: династии Филатовых. Нашествие медведей.
16: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
17: Категория 0+.
18: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
19: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
20: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Более 40 промышленных предприятий создают основу машиностроения Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил: брянские машиностроители наращивают локализацию производств, а решают задачу по импортозамещению. Егор Ковальчук указал: брянский машиностроительный завод, являясь флагманом нашей промышленности и одной из опор, на которой держится финансовый и социальный фундамент региона. Машины и оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и прочего выпускает русская броня. На сегодняшний день в арсенале более 1000 созданных с нуля, реализованных и успешно функционирующих проектов на территории России, далеко за ее пределами. «Амкадор Брянск» – пример успешного совместного белорусско-российского производства. Выпускает спецтехнику для аграриев, строителей и коммунальщиков, а также топливно-энергетического комплекса. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил: ряд предприятий машиностроения, оборонно-промышленного комплекса Брянской области производит технику и продукцию для Министерства обороны, а также для других силовых структур, тем самым обеспечивая безопасность страны. Расширение свободной экономической зоны на всю территорию региона, по мнению Егора Ковальчука, является ярким примером государственной поддержки машиностроительного комплекса. Комплексная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиты энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области в настоящее время реализуется в регионе. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, все необходимые технологические мероприятия выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул: благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжение населения социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов, а также организации в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей. Для этого уже приобретены модульные котельные. С этой целью было выделено соответствующее финансирование. Владимир Путин рассказал о вероятности возобновления переговоров с Украиной. По словам президента России, киевский режим должен понять, никакое нагнетение обстановки не приведет ни к чему хорошему, оно только ухудшит положение дел для самой Украины. В Кремле не раз подчеркивали: Киеву достаточно принять ответственное решение, чтобы быстро остановить боевые действия и перейти к серьезным переговорам. Владимир Путин неоднократно заявлял: Россия готова завершить конфликт, для этого должны быть устранены первопричины сложившейся ситуации. Среди них вывод украинских войск со всей территории Запорожской и Херсонской области, а также Донецкой и Луганской народных республик в пределах их административных границ, отказ от вступления в НАТО и снятие антироссийских санкций. Также он подчеркнул: вооруженные силы России в рамках специальной военной операции продолжают наступательные действия по всей ширине фронта. Дифференциация ставок и лимитов семейной ипотеки в зависимости от количества детей позволит сконцентрировать меры государственной поддержки на семьях, для которых вопрос улучшения жилищных условий стоит наиболее остро. Для рынка новостроек это означает смещение фокуса поддержки в сторону многодетных семей. Наиболее выгодные условия кредитования будут стимулировать спрос на более просторные квартиры и способствовать улучшению жилищных условий семей с тремя и более детьми. Напомню, с 1 октября ставки по государственной инициативе «Семейная ипотека» составят от 2 до 12%. Максимальный срок субсидирования льготной программы, направленной на семейные пары в России, составит 15 лет. В целом, обновленная программа позволит повысить эффективность государственной поддержки и более точечно распределить льготные механизмы. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 87 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 18 градусов. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Корчмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
10: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
11: Ехали медведи?
12: На велосипеде?
11: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
13: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
14: Финальные шоу
13: «Династии Филатовых. Нашествие медведей».
14: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
15: Категория 0+.
16: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
17: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
18: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
19: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки с симфоническим оркестром «Конкорд Оркестра» вы сможете уже 30 сентября во Дворце культуры БМЗ. Первый в мире танцующий симфонический оркестр представит новое грандиозное шоу «Симфонические хиты» с программой «Колесо любви». Вы услышите все любимые хиты мировых звезд в одном шоу и станете свидетелями захватывающей истории любви. А также сможете почувствовать всю силу этого великого чувства и найти ответ на вопрос, возможно ли любить одного человека всю жизнь, или любовь может рождаться снова и снова. Музыканты не просто играют, а двигаются в такт музыки, превращая композицию в зрелищное представление. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу
4: династии Филатовых. Нашествие медведей.
5: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
6: Категория 0+.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости. Вижу селфи на трассе. Вижу внезапный звонок на повороте. Вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем около плюс 16, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 754 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
4: «Ну а ты?»
3: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 7 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке заставила многих задуматься, а некоторых действовать незамедлительно, пересматривая свой подход к транспортному средству. История с большим продолжением только началась. Развитие ее будет интересно, я думаю, многим. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня не буду обсуждать очереди на автозаправочных станциях и все вокруг них, а сегодня о том и о тех, кто решил действовать радикально, как в одном из кинофильмов советской классики. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Так вот, рост интереса к электрическим и гибридным автомобилям, включая подержанные варианты, очевиден и неоспорим, поэтому его следует воспринимать как объективную реальность. В сегменте новых машин сегодня лидируют Zeekr 9X, 900i Link, Geely EX5 EMI, S7 Agile, Джака и Zeekr 8X. Среди автомобилей с пробегом наибольшим спросом пользовались Li 9 и 7, а также Zeekr 9X и VFRI. Ну, как вы понимаете, это премиум-сегмент. За 8 месяцев нынешнего года спрос на новые электрокары и гибриды увеличился на 14% в годовом исчислении, тогда как на вторичном рынке рост вырос вообще на 47%. В категории новых автомобилей популярными стали Evolute iSpace, VFRI, Galaxy X5 EMI, Evolute iJoy и Xitec Lantix, а среди БУ Toyota Camry, VFRI, Nissan Leaf, Li 9 и Toyota Prius. Активное присутствие китайских брендов напрямую изменило ключевые параметры предложения. Средний возраст гибридов сократился с 6 до 5 лет, а средний пробег снизился с 83 до 68 тысяч километров. В то же время средняя стоимость таких машин возросла с 3,3 миллиона, превысив 5 миллионов рублей, что связано как с изменением структуры ассортимента из-за появления более дорогих моделей, так и с общим удорожанием рынка подержанных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В нынешнем году активно внедряются новые зарядные станции мощностью 150 кВт, позволяющие пополнять запас энергии электрокара или гибрида в среднем за полчаса. По сравнению с концом июня, в августе нагрузка на общественные зарядки выросла на 65%. Такой всплеск объясняется как массовым переходом владельцев гибридов с бензина на электричество, так и небывалыми объемами продаж тех самых электрических да и гибридных транспортных средств. При этом заметно смещение аудитории в сторону как раз гибридных машин, что создает значительную нагрузку на уже имеющуюся сеть зарядных станций. Если взглянуть на статистику последнего месяца, то из всех пользователей публичных станций 2/3 составляют владельцы как раз гибридов, оставшиеся 40% — владельцы полностью электрических моделей. Даже при стабилизации цены и доступности топлива восходящий тренд наверняка сохранится, поскольку потребители уже оценили экономичность да и удобство таких транспортных средств. Дополнительный импульс дает расширение парка коммерческого транспорта и рост доступности самих автомобилей. Однако интерес к покупке не всегда трансформируется в реальное решение, поскольку клиенты сопоставляют совокупные расходы, и для полных электромобилей очень критически важна инфраструктура. Поэтому без личного дома с надежным источником энергии или возможности заряжаться, например, на работе, человек вряд ли выберет такой автомобиль. Я уже вам рассказывал, что тоже являюсь обладателем гибридного транспортного средства китайского происхождения, в принципе массового сегмента, хотя очень-очень известного и хорошо продающегося сейчас в нашей стране. Если оставить все эмоции, а они разные, как положительные, так и не очень, то для тех, кто в настоящий момент колеблется и еще думает, а стоит ли ему рассмотреть гибрид, боясь покупать электричку, хочу сказать, что бояться не стоит, ведь все мы чего-то все время боимся. С другой стороны, волков боятся в лес не ходить, помните такое выражение? Так вот, я не побоялся. Возвращаясь к гибридам нашим, самое главное, что требуется вам знать и учитывать, и понимать, если вы стоите на пороге приобретения гибрида, это сценарий эксплуатации данного транспортного средства, а уже в зависимости от этого батарейка, которая в нем должна быть. Почувствовать прелесть и самое главное стоимость одного километра вам удастся буквально сразу. За неделю вы влюбитесь в эти цены, объезжая страной автозаправочные станции. Сгущать краски не стану, положительных эмоций у меня после 4 месяцев эксплуатации больше, чем всех остальных, и пока они значительно перевешивают. Но о том, что будет дальше, по мере своей эксплуатации буду рассказывать. Удачи!
0: За баранкой!

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама.
1: Эчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: Ехали медведи.
8: На велосипеде.
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
10: Финальные шоу династии Филатовых.
11: Нашествие медведей.
12: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
13: Категория 0+.
14: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
15: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем около плюс 16. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 754 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: уже «Ты в кадре» у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Мам! А мам?
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Брянские 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области убирают картофель поздних сортов. Отмечается, лидерами по урожайности в этом году остаются Дятковский, Клинцовский и Дубровский районы. Сейчас производство второго хлеба на Брянщине превышает его собственные потребности в 10 раз. В этом году планируется собрать свыше 1 000 000 тонн картофеля. В настоящее время за новым урожаем в Брянской области едут покупатели из различных регионов страны и Московской, и Ростовской областей, Донецкой, Луганской народных республик. Важно, что крупные брянские сельхозтоваропроизводители имеют свои картофелехранилища. Наряду с этим фермеры и крупные хозяйства активно торгуют на ярмарках выходного дня, как в Брянске, так и в других муниципалитетах. Продукция также успешно реализуется через крупные торговые сети. На Брянщине продолжается заготовка кукурузы на зерно. Фуражное направление представлено практически во всех районах региона и обеспечивает потребности животноводства в кормах. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область в настоящее время в авангарде промышленного комплекса России. Инициативы для поддержки участников специальной военной операции приняты Брянской областной думой. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, земельный участок или единовременную денежную выплату в размере 300 тысяч рублей смогут получить действующие участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами Российской Федерации. Ранее право на такую поддержку имели только бойцы, уже завершившие участие в спецоперации на Украине. Еще одно значимое изменение – теперь в случае гибели воина право на земельный участок получат не только вдова и их совместные дети, но и другие дети, а также родители погибшего. Егор Ковальчук указал, в общей сложности в нашем регионе действует более сотни мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. По словам главы региона, системная работа в этом направлении будет продолжена. Выбранная Киевом в условиях провалов на фронте диверсионно-террористическая тактика против гражданских лиц и невоенных объектов России сокращает возможности политики дипломатического урегулирования кризиса. В Министерстве иностранных дел не раз подчеркивали, решения о продолжении конфронтации принимаются не в Киеве, а Украина не способна вести продуктивный диалог и гарантировать соблюдение будущих соглашений в одиночку. Владимир Путин ранее указал, Россия благодарна всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине, однако договариваться должны именно Москва и Киев. Остальные могут только помочь и поддержать. Президент России заявил, Запад бросает украинцев в топку, как будто Украины не существует. Владимир Путин также назвал украинский народ главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским. Насев озимых под урожай будущего года могут ввести погектарные субсидии. Выплаты можно направлять на агротехнологические работы, экологическую безопасность и повышение плодородия почв. Для этого получатели должны использовать отечественные семена сельскохозяйственных растений, показатели сортовых и посевных качеств которых соответствуют требованиям закона о семеноводстве. Претендовать на поддержку могут сельхозтоваропроизводители за исключением владельцев личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Планируя осеннюю посевную, хозяйством стоит заранее оценить состояние возможности посевной техники. На фоне ограничения экспорта российского зерна и снижения цен на него Минсельхоз разрабатывает дополнительные меры государственной поддержки аграриев во избежание осложнения их финансового состояния. Официальный курс американского доллара 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты 95 рублей 87 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 18 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
0: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
4: Финальные шоу
0: династии Филатовых. Нашествие медведей.
4: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
2: Категория 0+.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
10: Прорвемся.
9: Грязное стекло и фары?
10: Ерунда.
9: Гололед?
10: Выкрутимся.
4: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем около плюс 16. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 754 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама.
2: Корчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

морю, там, где берег ласкают крылья. Давай уйдем утром, пока нас никто не видит.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Брестские 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Футболисты брянского «Динамо» сыграли в ничью с соперниками из Владивостока. Команда Андрея Кончельскиса на подъеме начала матч, и уже на 12-й минуте Егор Тетерлев открыл счет. Гости выдержали стартовый напор хозяев и все-таки выровняли игру. На 58-й минуте они сравняли счет после точного удара Николая Суханова. До конца встречи счет так и не изменился. 1-1. От исхода данного противостояния зависел турнирный расклад в тройке лидеров. Точнее, решалось, а удержится ли брянская команда на третьей строчке или все-таки ее обойдут владивостокцы. После этой игры подопечные Андрея Кончельскиса продолжают занимать третье место в турнирной таблице. 4 октября динамовцы сыграют в Новосибирске против Сибири, которая в последних матчах набрала неплохую форму и одержала 2 победы подряд. 18 комплектов наград разыграли на Кубке брянского губернатора по конному спорту. В спортивных стартах приняли участие представители Брянской и Смоленской области. Спортсмены смогли продемонстрировать достигнутый уровень спортивной подготовки, получить соревновательный опыт, но, разумеется, повысить мастерство. Проведение турнира стало значимым событием для развития конного спорта, прежде всего, в Брянском регионе. Соревнования подобного уровня способствуют популяризации конного спорта и привлечению к занятию детей и молодежи. Команда Брянского государственного училища Олимпийского резерва победила на Всероссийском фестивале в Смоленске, где состоялся трехдневный турнир среди студентов училища Олимпийского резерва «Комдух велик, в том сила нерушима». В этом году на него съехались 18 команд и более 200 участников со всей России. Они боролись за право называться лучшими в трех номинациях. Как отметили в Брянском государственном училище Олимпийского резерва, конкуренция на этот раз оказалась запредельной. Брянские студенты показали себя отлично в выполнении Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Они продемонстрировали скорость, слаженность, силу и завоевали золотые медали. К сожалению, удержать победный настрой не удалось в фиджитал-дисциплине. Пятыми наши студенты стали в творческой номинации. В итоге команда Брянского колледжа стала шестой в итоговом протоколе. Отставание в баллах от победителей и призеров оказалось минимальным. Теперь у наших ребят есть время все проанализировать и, разумеется, начать подготовку уже к следующему сезону. Брянский дзюдоист Абдулла Хайбулаев стал призером всероссийского турнира по дзюдо «Один пояс, одна страна». В нем принимали участие около 300 спортсменов из 30 регионов страны. В состязании, прошедших в Москве, брянский спортсмен весовой категории до 100 кг в первом круге уступил Илье Мельникову из Волгограда, но в утешении одержал 3 победы и стал бронзовым призером. Напомню, ранее Абдулла Хайбулаев также завоевал бронзовую награду в первенстве Центрального федерального округа. Брянский лыжник Александр Большунов готовит документы для подачи на нейтральный статус. Ранее стало известно, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда сообщила о допуске россиян до турниров. Сейчас же все желающие спортсмены начали процедуру оформления документов для соответствующего допуска. Порядка 200 спортсменов готовят документы на нейтральный статус. Среди них есть и Сан Саныч Большунов. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

собою жертвовать без меры, хоть одному не дать упасть, заставить жить своим примером. Я умираю.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. Днем около плюс 16. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 754 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Ямочный ремонт в настоящее время проводится на улицах с небольшой нагрузкой. Это не капитальное восстановление, но помогает поддерживать проезды в нормативном состоянии и продлевает срок службы покрытия. Основное внимание уделяется участкам вблизи учебных заведений. Это сделано для безопасности школьников и комфорта родителей. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут отремонтированы несколько десятков автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаются высокой интенсивностью движения. 15 объектов образования в Брянской области модернизируются в этом году. Выполнение комплексных задач стало возможным благодаря участию Брянщины в национальном проекте «Молодежь и дети». В Брянской области реализуются три ключевых направления – «Все лучшее детям», «Педагоги и наставники» и «Профессионалитет». Детские сады приведут в порядок в Жуковке и Трубчевске, в Дубровке и Навле. Работы проходят в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» нацпроекта «Семья». Здания капитально отремонтируют и оснастят новым оборудованием. Кроме того, ремонт должны закончить в школах 32, 33, 40-54 и гимназии номер 1 в поселке Навля, а также в Синезерской и Бытовской средних общеобразовательных школах. В следующем году работы продолжатся в Камальческой школе номер 1, средней школе имени Горького в Карачеве и в Климовской школе номер 1. Банк России ожидает, предложение топлива восстановится до конца текущего года. Ситуация на топливном рынке по-прежнему отражается на динамике цен в российских регионах. Наиболее заметный рост наблюдается там, где возникают перебои с поставкой нефтепродуктов. Вместе с тем, возможности бизнеса переложить дополнительные расходы на потребителей ограничены из-за сдержанного внутреннего спроса. По оценке Центробанка, устойчивый рост цен на топливо также способен повышать инфляционные ожидания населения, да и компаний. Тем временем на уровне вице-премьеров прорабатываются дополнительные страховочные механизмы, в числе которых стимулирование нефтеперерабатывающих заводов для наращивания объемов выпуска бензина и дизеля внутри страны. Кроме того, гибкое управление импортом нефтепродуктов для точечного покрытия возникающего дефицита. Новый стандарт работы детских садов подготовит Минпросвещение. Дошкольное учреждение должно быть прежде всего пространством для воспитания и развития ребенка, а не местом исключительно для подготовки к школе. Особое внимание в обновленном стандарте планируется уделить знакомству детей с отечественной культурой, литературой, традициями и нравственными ориентирами. Такой подход станет одним из основных направлений предстоящих изменений. С 1 сентября в России, напомню, заработал единый цифровой ресурс для детских садов с методическими материалами для воспитателей и методистов и родителей. Среди предложенного контента – мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 87 копеек. Сейчас в Брянске около 18 градусов. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. 1 октября во Дворце единоборств имени Артема Осипенко Сергей Жуков и группа «Руки вверх» представят юбилейный тур. 30 нам уже. «Руки вверх» — один из наиболее успешных поп-проектов на стыке 90-х и нулевых. Простые и безотказные евро-дэнс-хиты коллектива, а также сентиментальная история от вокалиста Сергея Жукова звучат все так же бодро, как и 20 лет назад. Песни «Руки вверх» объединяют несколько поколений. Стать частью грандиозного юбилейного шоу «30 нам уже» вы сможете уже 1 октября. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Кажется, что весь город спит, и только ты в нем один. Большую тайну хранишь,

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером около плюс 13. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 757 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
0: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Надежный и хорошо. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Ехали медведи?
7: На велосипеде?
6: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
8: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
9: Финальные шоу
8: династии Филатовых. Нашествие медведей.
9: Только до 18 октября.
8: Билеты в кассе цирка.
10: Категория 0+.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Страсть. Это рок.
1: Ночь без границ, пустота.

0: 11 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке заставила многих задуматься, а некоторых действовать незамедлительно, пересматривая свой подход к транспортному средству. История с большим продолжением только началась. Развитие ее будет интересно, я думаю, многим. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня не буду обсуждать очереди на автозаправочных станциях и все вокруг них, а сегодня о том и о тех, кто решил действовать радикально, как в одном из кинофильмов советской классики. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Так вот, рост интереса к электрическим и гибридным автомобилям, включая подержанные варианты, очевиден и неоспорим, поэтому его следует воспринимать как объективную реальность. В сегменте новых машин сегодня лидируют Zeekr 9X, 900 Link, Geely EX5 EMI, S7 Джака и Zeekr 8X. Среди автомобилей с пробегом наибольшим спросом пользовались Li 9 и 7, а также Zeekr 9X и VFRE. Ну, как вы понимаете, это премиум-сегмент. За 8 месяцев нынешнего года спрос на новые электрокары и гибриды увеличился на 14% в годовом исчислении, тогда как на вторичном рынке рост вырос вообще на 47%. В категории новых автомобилей популярными стали Evolute iSpace, VFRE, Galaxy EX5 EMI, Evolute iJoy и Exit Xlantix, а среди БУ Toyota Camry, VFRE, Nissan Leaf, Li 9 и Toyota Prius. Активное присутствие китайских брендов напрямую изменило ключевые параметры предложения. Средний возраст гибридов сократился с 6 до 5 лет, а средний пробег снизился с 83 до 68 тысяч километров. В то же время средняя стоимость таких машин возросла с 3,3 миллиона, превысив 5 миллионов рублей, что связано как с изменением структуры ассортимента из-за появления более дорогих моделей, так и с общим удорожанием рынка подержанных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В нынешнем году активно внедряются новые зарядные станции мощностью 150 кВт, позволяющие пополнять запас энергии электрокара или гибрида в среднем за полчаса. По сравнению с концом июня, в августе нагрузка на общественные зарядки выросла на 65%. Такой всплеск объясняется как массовым переходом владельцев гибридов с бензина на электричество, так и небывалыми объемами продаж тех самых электрических да и гибридных транспортных средств. При этом заметно смещение аудитории в сторону как раз гибридных машин, что создает значительную нагрузку на уже имеющуюся сеть зарядных станций. Если взглянуть на статистику последнего месяца, то из всех пользователей публичных станций 2/3 составляют владельцы как раз гибридов, оставшиеся 40% — владельцы полностью электрических моделей. Даже при стабилизации цены и доступности топлива восходящий тренд наверняка сохранится, поскольку потребители уже оценили экономичность да и удобство таких транспортных средств. Дополнительный импульс дает расширение парка коммерческого транспорта и рост доступности самих автомобилей. Однако интерес к покупке не всегда трансформируется в реальное решение, поскольку клиенты сопоставляют совокупные расходы, и для полных электромобилей очень критически важна инфраструктура. Поэтому без личного дома с надежным источником энергии или возможности заряжаться, например, на работе, человек вряд ли выберет такой автомобиль. Я уже вам рассказывал, что тоже являюсь обладателем гибридного транспортного средства китайского происхождения, в принципе массового сегмента, хотя очень-очень известного и хорошо продающегося сейчас в нашей стране. Если оставить все эмоции, а они разные, как положительные, так и не очень, то для тех, кто в настоящий момент колеблется и еще думает, а стоит ли ему рассмотреть гибрид, боясь покупать электричку, хочу сказать, что бояться не стоит, ведь все мы чего-то все время боимся. С другой стороны, волков боятся в лес не ходить, помните такое выражение? Так вот, я не побоялся. Возвращаясь к гибридам нашим, самое главное, что требуется вам знать и учитывать, и понимать, если вы стоите на пороге приобретения гибрида, это сценарий эксплуатации данного транспортного средства, а уже в зависимости от этого батарейка, которая в нем должна быть. Почувствовать прелесть и самое главное стоимость 1 километра вам удастся буквально сразу. За неделю вы влюбитесь в эти цены, объезжая страну автозаправочные станции. Сгущать краски не стану, положительных эмоций у меня после 4 месяцев эксплуатации больше, чем всех остальных, и пока они значительно перевешивают. Но о том, что будет дальше, по мере своей эксплуатации буду рассказывать. Удачи!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
4: Финальные шоу
3: династии Филатовых. Нашествие медведей.
4: Только до 18 октября.
3: Билеты в кассе цирка.
1: Категория 0+.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером около плюс 13. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 757 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Кошмар, листи мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло, только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво, воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832. We'll be right back.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Ижевске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области убирают картофель поздних сортов. Отмечается, лидерами по урожайности в этом году остаются Дядьковский, Клинцовский и Дубровский районы. Сейчас производство второго хлеба на Брянщине превышает его собственные потребности в 10 раз. В этом году планируется собрать свыше 1 000 000 тонн картофеля. В настоящее время за новым урожаем в Брянской области едут покупатели из различных регионов страны – Московской, Ростовской областей, Донецкой, Луганской народных республик. Важно, что крупные брянские сельхозтоваропроизводители имеют свои картофелехранилища. Наряду с этим фермеры и крупные хозяйства активно торгуют на ярмарках выходного дня, как в Брянске, так и в других муниципалитетах. Продукция также успешно реализуется через крупные торговые сети. На Брянщине продолжается заготовка кукурузы на зерно. Фуражное направление представлено практически во всех районах региона и обеспечивает потребности животноводства в кормах. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область в настоящее время в авангарде промышленного комплекса России. Комплексная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиту энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области в настоящее время реализуется в регионе. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, все необходимые технологические мероприятия выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул, благодаря слаженной работе всех служб, теплоснабжение населения и социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов, а также организации наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей. Для этого уже приобретены модульные котельные. С этой целью было выделено соответствующее финансирование. Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Государственную Думу 9-го созыва. В них приняли участие без малого 60% избирателей, если говорить точно, 67 448 тысяч 94 человека, что является рекордным показателем за последние 3 парламентские кампании. На выборах в Государственную Думу впервые избрано 46 участников специальной военной операции, то есть свыше 10% от общего количества мандатов. Дистанционное электронное голосование прошло штатно, в нем приняли участие более 7 миллионов человек. «Единая Россия» победила в абсолютном большинстве одномандатных округов. По предварительным данным, ее кандидаты выиграли 208 из 225 округов. Одновременно с думскими выборами в 39 российских регионах обновлялись составы законодательного собрания. А в ряде субъектов также выбирали глав регионов и городские советы. Экзамен по истории станет обязательным для поступления на 35 направлений в российских вузах. Новые правила начнут действовать с марта следующего года. Историю потребуется сдавать, в частности, будущим юристам, политологам и социологам, а также поступающим на международные отношения, государственное управление и таможенное дело. Миноборнауки предложило поменять порядок приема в вузы со следующего учебного года. В ведомстве сообщили, что подготовили и перечень изменений в вступительные испытания. История станет обязательным там, где раньше вуз мог самостоятельно выбирать между историей и обществознанием. Физика будет необходима для всех направлений специальности машиностроения, а математика для области информационной безопасности. Официальный курс американского доллара 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты 95 рублей 87 копеек. Сегодня в вечерние часы синоптики обещают брянское похолодание до плюс 12 градусов. Ночные столбики термометра упадут еще ниже и будут колебаться около отметки в плюс 7. Атмосферное давление около 755 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48. 8.32.

0: Страсть. Это рок.
1: Я не хочу воспринимать тебя целым, слышишь, я не шучу. Моим чувствам нет предела.

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером около плюс 13. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 757 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.

0: и топай.
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу
4: династии Филатовых. Нашествие медведей.
5: Только до 18 октября.
4: Билеты в кассе цирка.
2: Категория 0+.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик.

0: ЖКМК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

обнимая тебя, я могу растаять ртутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: счастье.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером около плюс 13. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 757 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 724141. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Ну что, к какому клубу вы относитесь? Ненавидите понедельники или это отличное начало недели, чтобы сделать что-то новое? Как бы это ни было, 3.2 радио с вами, а понедельник вот-вот закончится, во всяком случае, рабочий день.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв. 6+.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение «ГЭП ЛКК 2.0» прямо сейчас.
7: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75.

0: 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. Кинотелецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Более 40 промышленных предприятий создают основу машиностроения Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил: брянские машиностроители наращивают локализацию производств, а решают задачу по импортозамещению. Егор Ковальчук указал: брянский машиностроительный завод, являясь флагманом нашей промышленности и одной из опор, на которой держится финансовый и социальный фундамент региона. Машины и оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и прочего выпускает русская броня. На сегодняшний день в арсенале более 1000 созданных с нуля, реализованных и успешно функционирующих проектов на территории России далеко за ее пределами. «Амкадор Брянск» – пример успешного совместного белорусско-российского производства. Выпускает спецтехнику для аграриев, строителей и коммунальщиков, а также топливно-энергетического комплекса. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил: ряд предприятий машиностроения оборонно-промышленного комплекса Брянской области производит технику и продукцию для Министерства обороны, а также для других силовых структур, тем самым обеспечивая безопасность страны. Расширение свободной экономической зоны на всю территорию региона, по мнению Егора Ковальчука, является ярким примером государственной поддержки машиностроительного комплекса. Инициативы для поддержки участников специальной военной операции приняты Брянской областной думой. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, земельный участок или единовременную денежную выплату в размере 300 тысяч рублей смогут получить действующие участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами Российской Федерации. Ранее право на такую поддержку имели только бойцы, уже завершившие участие в спецоперации на Украине. Еще одно значимое изменение – теперь в случае гибели воина право на земельный участок получают не только вдова и их совместные дети, но и другие дети, а также родители погибшего. Егор Ковальчук указал: в общей сложности в нашем регионе действует более сотни мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. По словам главы региона, системная работа в этом направлении будет продолжена. Владимир Путин рассказал о вероятности возобновления переговоров с Украиной. По словам президента России, киевский режим должен понять: никакое нагнетение обстановки не приведет ни к чему хорошему. Оно только ухудшит положение дел для самой Украины. В Кремле не раз подчеркивали: Киеву достаточно принять ответственное решение, чтобы быстро остановить боевые действия и перейти к серьезным переговорам. Владимир Путин неоднократно заявлял: Россия готова завершить конфликт. Для этого должны быть устранены первопричины сложившейся ситуации. Среди них вывод украинских войск со всей территории Запорожской и Херсонской области, властей, а также Донецкой и Луганской народных республик в пределах их административных границ, отказ от вступления в НАТО и снятие антироссийских санкций. Также он подчеркнул: вооруженные силы России в рамках специальной военной операции продолжают наступательные действия по всей ширине фронта. Банк России ожидает, предложение топлива восстановится до конца текущего года. Ситуация на топливном рынке по-прежнему отражается на динамике цен в российских регионах. Наиболее заметный рост наблюдается там, где возникают перебои с поставкой нефтепродуктов. Вместе с тем, возможности бизнеса переложить дополнительные расходы на потребителей ограничены из-за сдержанного внутреннего спроса. По оценке Центробанка, устойчивый рост цен на топливо также способен повышать инфляционные ожидания населения, да и компаний. Тем временем на уровне вице-премьеров прорабатываются дополнительные страховочные механизмы, в числе которых стимулирование нефтеперерабатывающих заводов для наращивания объемов выпуска бензина и дизеля внутри страны. Кроме того, гибкое управление импортом нефтепродуктов для точечного покрытия возникающего дефицита. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе, вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио.
1: Реклама.
2: Ехали медведи
3: на велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу династии Филатовых.
6: Нашествие медведей.
7: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
8: Категория 0+.
9: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
10: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
11: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
10: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
11: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
10: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
12: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
13: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Молчи, да пей вино, все равно, не все равно, зачем? Он покурит, он устал, был он твой, теперь он стал чужой совсем.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером около плюс 13. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 757 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место,

0: Реклама.
1: Кошмар. Принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке заставила многих задуматься, а некоторых действовать незамедлительно, пересматривая свой подход к транспортному средству. История с большим продолжением только началась. Развитие ее будет интересно, я думаю, многим. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня не буду обсуждать очереди на автозаправочных станциях и все вокруг них, а сегодня о том и о тех, кто решил действовать радикально, как в одном из кинофильмов советской классики. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Так вот, рост интереса к электрическим и гибридным автомобилям, включая подержанные варианты, очевиден и неоспорим, поэтому его следует воспринимать как объективную реальность. В сегменте новых машин сегодня лидируют Zeekr 9X, 900 Link, Geely EX5 EMI, S7 Agile, Джака и Zeekr 8X. Среди автомобилей с пробегом наибольшим спросом пользовались Li 9 и 7, а также Zeekr 9X и VFRE. Ну, как вы понимаете, это премиум-сегмент. За 8 месяцев нынешнего года спрос на новые электрокары и гибриды увеличился на 14% в годовом исчислении, тогда как на вторичном рынке рост вырос вообще на 47%. В категории новых автомобилей популярными стали Evolute iSpace, VFRE, Galaxy X5 EMI, Evolute iJoy и Exit X-Lantix. А среди БУ – Toyota Camry, VFRE, Nissan Leaf, Li 9 и Toyota Prius. Активное присутствие китайских брендов напрямую изменило ключевые параметры предложения. Средний возраст гибридов сократился с 6 до 5 лет, а средний пробег снизился с 83 до 68 тысяч километров. В то же время средняя стоимость таких машин возросла с 3,3 миллиона, превысив 5 миллионов рублей, что связано как с изменением структуры ассортимента из-за появления более дорогих моделей, так и с общим удорожанием рынка подержанных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В нынешнем году активно внедряются новые зарядные станции мощностью 150 кВт, позволяющие пополнять запас энергии электрокара или гибрида в среднем за полчаса. По сравнению с концом июня, в августе нагрузка на общественные зарядки выросла на 65%. Такой всплеск объясняется как массовым переходом владельцев гибридов с бензина на электричество, так и небывалыми объемами продаж тех самых электрических да и гибридных транспортных средств. При этом заметно смещение аудитории в сторону как раз гибридных машин, что создает значительную нагрузку на уже имеющуюся сеть зарядных станций. Если взглянуть на статистику последнего месяца, то из всех пользователей публичных станций 2/3 составляют владельцы как раз гибридов, оставшиеся 40% — владельцы полностью электрических моделей. Даже при стабилизации цен и доступности топлива восходящий тренд наверняка сохранится, поскольку потребители уже оценили экономичность и удобство таких транспортных средств. Дополнительный импульс дает расширение парка коммерческого транспорта и рост доступности самих автомобилей. Однако интерес к покупке не всегда трансформируется в реальное решение, поскольку клиенты сопоставляют совокупные расходы, и для полных электромобилей очень критически важна инфраструктура. Поэтому без личного дома с надежным источником энергии или возможности заряжаться, например, на работе, человек вряд ли выберет такой автомобиль. Я уже вам рассказывал, что тоже являюсь обладателем гибридного транспортного средства китайского происхождения, в принципе массового сегмента, хотя очень-очень известного и хорошо продающегося сейчас в нашей стране. Если оставить все эмоции, а они разные, как положительные, так и не очень, то для тех, кто в настоящий момент колеблется и еще думает, а стоит ли ему рассмотреть гибрид, боясь покупать электричку, хочу сказать, что бояться не стоит, ведь все мы чего-то все время боимся. С другой стороны, волков боятся в лес не ходить, помните такое выражение? Так вот, я не побоялся. Возвращаясь к гибридам нашим, самое главное, что требуется вам знать и учитывать, и понимать, если вы стоите на пороге приобретения гибрида, это сценарий эксплуатации данного транспортного средства, а уже в зависимости от этого батарейка, которая в нем должна быть. Почувствовать прелесть и самое главное стоимость 1 километра вам удастся буквально сразу. За неделю вы влюбитесь в эти цены, объезжая страной автозаправочные станции. Сгущать краски не стану, положительных эмоций у меня после 4 месяцев эксплуатации больше, чем всех остальных, и пока они значительно перевешивают. Но о том, что будет дальше, по мере своей эксплуатации буду рассказывать. Удачи!
0: За баранкой!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Реклама.
1: Корчмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза, хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стиль.

0: стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Финальные шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
5: Категория 0+.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Более 40 промышленных предприятий создают основу машиностроения Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил: брянские машиностроители наращивают локализацию производств, решают задачу по импортозамещению. Егор Ковальчук указал: брянский машиностроительный завод, являясь флагманом нашей промышленности и одной из опор, на которой держится финансовый и социальный фундамент региона. Машины и оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и прочего выпускает «Русская броня». На сегодняшний день в арсенале более 1000 созданных с нуля, реализованных и успешно функционирующих проектов на территории России далеко за ее пределами. «Амкадор Брянск» – пример успешного совместного белорусско-российского производства. Выпускает спецтехнику для аграриев, строителей и коммунальщиков, а также топливно-энергетического комплекса. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил: ряд предприятий машиностроения, оборонно-промышленного комплекса Брянской области производит технику и продукцию для Министерства обороны, а также для других силовых структур, тем самым обеспечивая безопасность страны. Расширение свободной экономической зоны на всю территорию региона, по мнению Егора Ковальчука, является ярким примером государственной поддержки машиностроительного комплекса. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области убирают картофель поздних сортов. Отмечается, лидерами по урожайности в этом году остаются Дядьковские, Клинцовские и Дубровские районы. Сейчас производство второго хлеба на Брянщине превышает его собственные потребности в 10 раз. В этом году планируется собрать свыше 1 000 000 тонн картофеля. В настоящее время за новым урожаем в Брянской области едут покупатели из различных регионов страны – Московской, Ростовской областей, Донецкой, Луганской народных республик. Важно, что крупные брянские сельхозтоваропроизводители имеют свои картофелехранилища. Наряду с этим фермеры и крупные хозяйства активно торгуют на ярмарках выходного дня, как в Брянске, так и в других муниципалитетах. Продукция также успешно реализуется через крупные торговые сети. На Брянщине продолжается заготовка кукурузы на зерно. Фуражное направление представлено практически во всех районах региона и обеспечивает потребности животноводства в кормах. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область в настоящее время в авангарде промышленного комплекса России. Комплексная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиту энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области в настоящее время реализуется в регионе. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, все необходимые технологические мероприятия выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул: благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В Кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов, а также организации наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей. Для этого уже приобретены модульные котельные. С этой целью было выделено соответствующее финансирование. В Брянской области реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Ямочный ремонт в настоящее время проводится на улицах с небольшой нагрузкой. Это не капитальное восстановление, но помогает поддерживать проезды в нормативном состоянии и продлевает срок службы покрытия. Основное внимание уделяется участкам вблизи учебных заведений. Это сделано для безопасности школьников и комфорта родителей. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут отремонтированы несколько десятков автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаются высокой интенсивностью движения. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Эдшмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90%. На украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: Ехали медведи?
8: На велосипеде?
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
10: Финальные шоу династии Филатовых.
11: Нашествие медведей.
12: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
13: Категория 0+.
14: После 40. Пока жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
16: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
17: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Ехали медведи
2: на велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
4: Финальные шоу
3: династии Филатовых. Нашествие медведей.
4: Только до 18 октября.
3: Билеты в кассе цирка.
1: Категория 0+.
5: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
6: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
5: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
6: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
7: 30 сентября. ДК БМЗ.
5: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
8: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
12: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
13: Где встречается такое, что земля над головой?
14: Не знаю. Где?
13: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
14: Где?
13: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
14: О, это я знаю. В автокресле.
15: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
16: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью около плюс 10. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 757 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Брянск оказался в числе 9 городов, где проходит всероссийский духовой фестиваль «Фанфарами славим Россию». Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
2: Ежегодно 27 сентября во всем мире отмечается День туризма. Где сегодня проводят свой отдых любители путешествий? Об этом расскажу вам я, Алексей Хатиновский.
3: Брянский областной театр драмы торжественно открыл свой 101-й сезон. Какой спектакль стал первым, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Ехали медведи?
4: На велосипеде?
5: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Финальные шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
5: Категория 0+.
6: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

поднимаясь, я иду к тебе. Ты меня ждешь, я знаю, и надежды не теряя, падая и поднимаясь.

0: Авторадио. Реклама.
1: Эчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
7: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3.2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. 11 октября в концертном зале «Дружба» снова состоится настоящий праздник. Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни. Зрителей ждет большая программа из любимых хитов и редких песен. Музыканты исполнят большую ретроспективную программу из главных песен богатого творчества наследия Наутилуса. На один вечер зрители смогут вновь погрузиться в музыкальную историю нескольких поколений. Наутилус – это целая жизнь со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями. Но главной ее целью всегда было творческое созидание. На предстоящем концерте прозвучат самые любимые и яркие песни в актуальном сценическом прочтении. Глубина и атмосфера хорошо знакомых музыкальных полотен будут усилены благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей – дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. Ночью около плюс 10. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 757 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Брянск оказался в числе 9 городов, где проходит всероссийский духовой фестиваль «Фанфарами славим Россию». Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
2: Ежегодно 27 сентября во всем мире отмечается День туризма. Где сегодня проводят свой отдых любители путешествий? Об этом расскажу вам я, Алексей Хатиновский.
3: Брянский областной театр драмы торжественно открыл свой 101-й сезон. Какой спектакль стал первым, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Более 40 промышленных предприятий создают основу машиностроения Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил: брянские машиностроители наращивают локализацию производств, решают задачу по импортозамещению. Егор Ковальчук указал: брянский машиностроительный завод, являясь флагманом нашей промышленности и одной из опор, на которой держится финансовый и социальный фундамент региона. Машины и оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и прочего выпускает русская броня. На сегодняшний день в арсенале более 1000 созданных с нуля, реализованных и успешно функционирующих проектов на территории России далеко за ее пределами. «Амкадор Брянск» – пример успешного совместного белорусско-российского производства. Выпускает спецтехнику для аграриев, строителей и коммунальщиков, а также топливно-энергетического комплекса. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил: ряд предприятий машиностроения, оборонно-промышленного комплекса Брянской области производит технику и продукцию для Министерства обороны, а также для других силовых структур, тем самым обеспечивая безопасность страны. Расширение свободной экономической зоны на всю территорию региона, по мнению Егора Ковальчука, является ярким примером государственной поддержки машиностроительного комплекса. Инициативы для поддержки участников специальной военной операции приняты Брянской областной думой. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, земельный участок или единовременную денежную выплату в размере 300 тысяч рублей смогут получить действующие участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами Российской Федерации. Ранее право на такую поддержку имели только бойцы, уже завершившие участие в спецоперации на Украине. Еще одно значимое изменение – теперь в случае гибели воина право на земельный участок получают не только вдова и их совместные дети, но и другие дети, а также родители погибшего. Егор Ковальчук указал: в общей сложности в нашем регионе действует более сотни мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. По словам главы региона, системная работа в этом направлении будет продолжена. Владимир Путин рассказал о вероятности возобновления переговоров с Украиной. По словам президента России, киевский режим должен понять: никакое нагнетение обстановки не приведет ни к чему хорошему. Оно только ухудшит положение дел для самой Украины. В Кремле не раз подчеркивали: Киеву достаточно принять ответственное решение, чтобы быстро остановить боевые действия и перейти к серьезным переговорам. Владимир Путин неоднократно заявлял: Россия готова завершить конфликт. Для этого должны быть устранены первопричины сложившейся ситуации. Среди них вывод украинских войск со всей территории Запорожской и Херсонской области, властей, а также Донецкой и Луганской народных республик в пределах их административных границ, отказ от вступления в НАТО и снятие антироссийских санкций. Также он подчеркнул: вооруженные силы России в рамках специальной военной операции продолжают наступательные действия по всей ширине фронта. Банк России ожидает, предложение топлива восстановится до конца текущего года. Ситуация на топливном рынке по-прежнему отражается на динамике цен в российских регионах. Наиболее заметный рост наблюдается там, где возникают перебои с поставкой нефтепродуктов. Вместе с тем, возможности бизнеса переложить дополнительные расходы на потребителей ограничены из-за сдержанного внутреннего спроса. По оценке Центробанка, устойчивый рост цен на топливо также способен повышать инфляционные ожидания населения, да и компаний. Тем временем на уровне вице-премьеров прорабатываются дополнительные страховочные механизмы, в числе которых стимулирование нефтеперерабатывающих заводов для наращивания объемов выпуска бензина и дизеля внутри страны. Кроме того, гибкое управление импортом нефтепродуктов для точечного покрытия возникающего дефицита. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью около плюс 10. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 757 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Брянск оказался в числе 9 городов, где проходит всероссийский духовой фестиваль «Фанфарами славим Россию». Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
2: Ежегодно 27 сентября во всем мире отмечается День туризма. Где сегодня проводят свой отдых любители путешествий? Об этом расскажу вам я, Алексей Хатиновский.
3: Брянский областной театр драмы торжественно открыл свой 101-й сезон. Какой спектакль стал первым, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: По городу промчались свежим ветром. Прошлись по улицам веселым волшебством.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке заставила многих задуматься, а некоторых действовать незамедлительно, пересматривая свой подход к транспортному средству. История с большим продолжением только началась. Развитие ее будет интересно, я думаю, многим. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня не буду обсуждать очереди на автозаправочных станциях и все вокруг них, а сегодня о том и о тех, кто решил действовать радикально, как в одном из кинофильмов советской классики. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Так вот, рост интереса к электрическим и гибридным автомобилям, включая подержанные варианты, очевиден и неоспорим, поэтому его следует воспринимать как объективную реальность. В сегменте новых машин сегодня лидируют Zeekr 9X, 900i Link, Geely EX5 EMI, S7 Adventure, Джака и Zeekr 8X. Среди автомобилей с пробегом наибольшим спросом пользовались Li 9 и 7, а также Zeekr 9X и VFRE. Ну, как вы понимаете, это премиум-сегмент. За 8 месяцев нынешнего года спрос на новые электрокары и гибриды увеличился на 14% в годовом исчислении, тогда как на вторичном рынке рост вырос вообще на 47%. В категории новых автомобилей популярными стали Evolute iSpace, VFRE, Galaxy X5 EMI, Evolute iJoy и Exit Xlantix. А среди БУ – Toyota Camry, VFRE, Nissan Leaf, Li 9 и Toyota Prius. Активное присутствие китайских брендов напрямую изменило ключевые параметры предложения. Средний возраст гибридов сократился с 6 до 5 лет, а средний пробег снизился с 83 до 68 тысяч километров. В то же время средняя стоимость таких машин возросла с 3,3 миллиона, превысив 5 миллионов рублей, что связано как с изменением структуры ассортимента из-за появления более дорогих моделей, так и с общим удорожанием рынка подержанных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В нынешнем году активно внедряются новые зарядные станции мощностью 150 кВт, позволяющие пополнять запас энергии электрокара или гибрида в среднем за полчаса. По сравнению с концом июня, в августе нагрузка на общественные зарядки выросла на 65%. Такой всплеск объясняется как массовым переходом владельцев гибридов с бензина на электричество, так и небывалыми объемами продаж тех самых электрических да и гибридных транспортных средств. При этом заметно смещение аудитории в сторону как раз гибридных машин, что создает значительную нагрузку на уже имеющуюся сеть зарядных станций. Если взглянуть на статистику последнего месяца, то из всех пользователей публичных станций 2/3 составляют владельцы как раз гибридов, оставшиеся 40% владельцы полностью электрических моделей. Даже при стабилизации цены и доступности топлива восходящий тренд наверняка сохранится, поскольку потребители уже оценили экономичность да и удобство таких транспортных средств. Дополнительный импульс дает расширение парка коммерческого транспорта и рост доступности самих автомобилей. Однако интерес к покупке не всегда трансформируется в реальное решение, поскольку клиенты сопоставляют совокупные расходы, и для полных электромобилей очень критически важна инфраструктура. Поэтому без личного дома с надежным источником энергии или возможности заряжаться, например, на работе, человек вряд ли выберет такой автомобиль. Я уже вам рассказывал, что тоже являюсь обладателем гибридного транспортного средства китайского происхождения, в принципе массового сегмента, хотя очень-очень известного и хорошо продающегося сейчас в нашей стране. Если оставить все эмоции, а они разные, как положительные, так и не очень, то для тех, кто в настоящий момент колеблется и еще думает, а стоит ли ему рассмотреть гибрид, боясь покупать электричку, хочу сказать, что бояться не стоит, ведь все мы чего-то все время боимся. С другой стороны, волков боятся в лес не ходить, помните такое выражение? Так вот, я не побоялся. Возвращаясь к гибридам нашим, самое главное, что требуется вам знать и учитывать, и понимать, если вы стоите на пороге приобретения гибрида, это сценарий эксплуатации данного транспортного средства, а уже в зависимости от этого батарейка, которая в нем должна быть. Почувствовать прелесть и самое главное стоимость 1 км вам удастся буквально сразу. За неделю вы влюбитесь в эти цены, объезжая страну автозаправочные станции. Сгущать краски не стану, положительных эмоций у меня после 4 месяцев эксплуатации больше, чем всех остальных, и пока они значительно перевешивают. Но о том, что будет дальше, по мере своей эксплуатации буду рассказывать. Удачи!
0: За

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Это точно будет хит.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. Ночью около плюс 10. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 757 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: френчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
1: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Путь. Путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Три-два радио. Новости.
2: Три-два радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Более 40 промышленных предприятий создают основу машиностроения Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил: брянские машиностроители наращивают локализацию производств, решают задачу по импортозамещению. Егор Ковальчук указал: брянский машиностроительный завод, являясь флагманом нашей промышленности и одной из опор, на которой держится финансовый и социальный фундамент региона. Машины и оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и прочего выпускает русская броня. На сегодняшний день в арсенале более 1000 созданных с нуля, реализованных и успешно функционирующих проектов на территории России далеко за ее пределами. «Амкадор Брянск» – пример успешного совместного белорусско-российского производства. Выпускает спецтехнику для аграриев, строителей и коммунальщиков, а также топливно-энергетического комплекса. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил: ряд предприятий машиностроения, оборонно-промышленного комплекса Брянской области производит технику и продукцию для Министерства обороны, а также для других силовых структур, тем самым обеспечивая безопасность страны. Расширение свободной экономической зоны на всю территорию региона, по мнению Егора Ковальчука, является ярким примером государственной поддержки машиностроительного комплекса. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области убирают картофель поздних сортов. Отмечается, лидерами по урожайности в этом году остаются Дядьковские, Клинцовские и Дубровские районы. Сейчас производство второго хлеба на Брянщине превышает его собственные потребности в 10 раз. В этом году планируется собрать свыше 1 000 000 тонн картофеля. В настоящее время за новым урожаем в Брянской области едут покупатели из различных регионов страны – Московской, Ростовской областей, Донецкой, Луганской народных республик. Важно, что крупные брянские сельхозтоваропроизводители имеют свои картофелехранилища. Наряду с этим фермеры и крупные хозяйства активно торгуют на ярмарках выходного дня, как в Брянске, так и в других муниципалитетах. Продукция также успешно реализуется через крупные торговые сети. На Брянщине продолжается заготовка кукурузы на зерно. Фуражное направление представлено практически во всех районах региона и обеспечивает потребности животноводства в кормах. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область в настоящее время в авангарде промышленного комплекса России. Комплексная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиту энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области в настоящее время реализуется в регионе. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, все необходимые технологические мероприятия выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул: благодаря слаженной работе всех служб, теплоснабжение населения социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов, а также организации наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей. Для этого уже приобретены модульные котельные. С этой целью было выделено соответствующее финансирование. В Брянской области реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Ямочный ремонт в настоящее время проводится на улицах с небольшой нагрузкой. Это не капитальное восстановление, но помогает поддерживать проезды в нормативном состоянии и продлевает срок службы покрытия. Основное внимание уделяется участкам вблизи учебных заведений. Это сделано для безопасности школьников и комфорта родителей. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут отремонтированы несколько десятков автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаются высокой интенсивностью движения. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

радость, я ухожу. Мое сердце не бьется, я не могу уже больше бороться. Жизнь — это путь для меня, он был узкий. Меня избивали за то, что я русский.

0: Авторадио. Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью около плюс 10. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 757 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
1: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке заставила многих задуматься, а некоторых действовать незамедлительно, пересматривая свой подход к транспортному средству. История с большим продолжением только началась. Развитие ее будет интересно, я думаю, многим. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня не буду обсуждать очереди на автозаправочных станциях и все вокруг них, а сегодня о том и о тех, кто решил действовать радикально, как в одном из кинофильмов советской классики. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Так вот, рост интереса к электрическим и гибридным автомобилям, включая подержанные варианты, очевиден и неоспорим, поэтому его следует воспринимать как объективную реальность. В сегменте новых машин сегодня лидируют Zeekr 9X, 900i Link, Geely EX5 EMI, S7 Джака и Zeekr 8X. Среди автомобилей с пробегом наибольшим спросом пользовались Li 9 и 7, а также Zeekr 9X и VFRE. Ну, как вы понимаете, это премиум-сегмент. За 8 месяцев нынешнего года спрос на новые электрокары и гибриды увеличился на 14% в годовом исчислении, тогда как на вторичном рынке рост вырос вообще на 47%. В категории новых автомобилей популярными стали Evolute iSpace, VFRE, Galaxy X5 EMI, Evolute iJoy и Exit Xlantix, а среди БУ – Toyota Camry, VFRE, Nissan Leaf, Li 9 и Toyota Prius. Активное присутствие китайских брендов напрямую изменило ключевые параметры предложения. Средний возраст гибридов сократился с 6 до 5 лет, а средний пробег снизился с 83 до 68 тысяч километров. В то же время средняя стоимость таких машин возросла с 3,3 миллиона, превысив 5 миллионов рублей, что связано как с изменением структуры ассортимента из-за появления более дорогих моделей, так и с общим удорожанием рынка подержанных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В нынешнем году активно внедряются новые зарядные станции мощностью 150 кВт, позволяющие пополнять запас энергии электрокара или гибрида в среднем за полчаса. По сравнению с концом июня, в августе нагрузка на общественные зарядки выросла на 65%. Такой всплеск объясняется как массовым переходом владельцев гибридов с бензина на электричество, так и небывалыми объемами продаж тех самых электрических да и гибридных транспортных средств. При этом заметно смещение аудитории в сторону как раз гибридных машин, что создает значительную нагрузку на уже имеющуюся сеть зарядных станций. Если взглянуть на статистику последнего месяца, то из всех пользователей публичных станций 2/3 составляют владельцы как раз гибридов, оставшиеся 40% – владельцы полностью электрических моделей. Даже при стабилизации цены и доступности топлива восходящий тренд наверняка сохранится, поскольку потребители уже оценили экономичность да и удобство таких транспортных средств. Дополнительный импульс дает расширение парка коммерческого транспорта и рост доступности самих автомобилей. Однако интерес к покупке не всегда трансформируется в реальное решение, поскольку клиенты сопоставляют совокупные расходы, и для полных электромобилей очень критически важна инфраструктура. Поэтому без личного дома с надежным источником энергии или возможности заряжаться, например, на работе, человек вряд ли выберет такой автомобиль. Я уже вам рассказывал, что тоже являюсь обладателем гибридного транспортного средства китайского происхождения, в принципе массового сегмента, хотя очень-очень известного и хорошо продающегося сейчас в нашей стране. Если оставить все эмоции, а они разные, как положительные, так и не очень, то для тех, кто в настоящий момент колеблется и еще думает, а стоит ли ему рассмотреть гибрид, боясь покупать электричку, хочу сказать, что бояться не стоит, ведь все мы чего-то все время боимся. С другой стороны, волков боятся в лес не ходить, помните такое выражение? Так вот, я не побоялся. Возвращаясь к гибридам нашим, самое главное, что требуется вам знать и учитывать, и понимать, если вы стоите на пороге приобретения гибрида, это сценарий эксплуатации данного транспортного средства, а уже в зависимости от этого батарейка, которая в нем должна быть. Почувствовать прелесть и самое главное стоимость одного километра вам удастся буквально сразу. За неделю вы влюбитесь в эти цены, объезжая страной автозаправочные станции. Сгущать краски не стану, положительных эмоций у меня после 4 месяцев эксплуатации больше, чем всех остальных, и пока они значительно перевешивают. Но о том, что будет дальше, по мере своей эксплуатации буду рассказывать. Удачи!
0: За баранкой!

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью около плюс 10. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 757 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это страсть.
1: Страсть.
0: Это

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: На 3-2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром на небе ясно, на термометре плюс 9, ветер северо-восточный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 84%. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

вечер теплится трубой. Вдоль загадок от машины проезжаю, у солдатов час-другой.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: На 3-2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром на небе ясно, на термометре плюс 9, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянские 2 часа ночи.
1: Посмотри, какой закат, закат. Детка, го со мной, замкат, замкат. Обнимать деревья, видеть сны наяву. Трогать траву, траву, траву. Посмотри, какой тревожный день. Липкий и больной, как Джабахат. Унеси же нас, лесной олень, в свою страну из веток и мха.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: 3-2 радио.
1: На 3-2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром на небе ясно, на термометре плюс 9, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.